0: των Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to
1: now. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.